0: Напрям, блин, как же он называется?
1: Пауза хорошо есть.
0: Стоицизм, господи.